0: без сердца.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут.
3: Да.
2: Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмотороз».

0: Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Моя игра, моя игра.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
0: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Зацепила меня.
11: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
11: Это.
12: Любви не дала.
11: Вот это.
13: На тебя, на тебя злая.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: В незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинас», Магнитогорск.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Новое.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
0: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие.

0: нового сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое. Это мы.
3: Привет всем, это Сергей Лазарев.
4: С вами Тима Белорусских.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Это «Звонки».
7: С тобой Даня Нилетто.
1: Новое.
8: Всем привет, это Мэри Гу.
9: С вами Джонни.
10: Меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
12: С вами Полина Гагарина.
13: Всем привет от группы «Пицца».
1: Слушай. Новое радио. Присоединяйся.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое

0: 12+.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 20 на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 20 по 28 июля.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое

0: радио. Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

сюда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралоне Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса,

0: передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Новое радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: поет вольный перевод. Роскошные песни от Тейм Импала и Дженни на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое приятное, что на новом ты. Вот я даже не знаю, чем бы поделиться с утра пораньше. Я уже говорил сейчас, что... Ну, не сейчас, а несколько минут назад о том, что сегодня отмечается день без купальников. Представь себе. Но я уверен на 1000%, что никому из нас он не относится. Да, каждое третье воскресенье июля это дело отмечается уже с 1953 года, представь себе. Вот, ну если что, я и без него сейчас, поэтому всех, кто так же, с праздником.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: всегда. Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу, я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась. Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
0: Не без этого.
3: Не надо ваши серьезные отношения. Друзья,
0: всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
0: Подожди. Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри в канале. ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
2: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
1: Бросать выгодно.
2: Подробности на newradio.ru.
1: 18+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Новое

0: нежности, как водится за ним, а вот Лолита Милявская в обозримой перспективе раздаст, знаешь, такого вот прям качественного кабацкого. Да. Вот прям в наипрекраснейшем понимании этого словосочетания. Записали они трек вместе с Айс Гергертом. И мы в пятницу созвонились с певицей, пообщались о том, как работала с тудым-сюдым. Ну и в программе Fresh Talk вместе с главредом ВК-музыки Сергеем Мудриком выпустили в эфир. Повтор через 10 минут. Любопытно будет, правда.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущего «Гранит». Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов.

0: коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Новое – это вот это.

0: самый сок чарта ВК музыки на новом радио. Fresh Talk.
1: Это что, уже середина июля, что ли, стало быть?
2: Середина
1: лета, ёлки-палки, что творится? Но кошмар. По такому поводу, Серж, каких-то таких треков принес, которые вот прям вам в сердце попадут, мама, не корюй.
2: Ну, я надеюсь, на самом деле, по-разному у нас бывает, но сегодня я постарался такой карнавальный набор собрать.
1: Слушай, да, я же забыл сказать, Серж, главный редактор ВК-музыки.
2: А я забыл сказать, Данил Михайлов, вообще-то, человек, которого вы слушаете на новом радио практически ежедневно, вот, и я уверен, вы рады лишний раз его услышать прямо сейчас во Fresh Talk. Среди дня, так сказать, не в необычное время для него. Слушай, ну, что сказать?
1: Порадовать музыкально.
2: Да. Я тебя могу ошарашивающим дуэтом, который, в принципе, каждую неделю что-то такое находится, почти каждую неделю, и сегодня нашлось. Лолита.
1: Это уже как бы можно и второе имя не обязательно.
2: Да, в принципе, можно на этом заканчивать сегодняшнюю программу, но тем более, что мы Лолите наберем после того, как послушаем ее новиночку. Айс Гергерц записал вместе с Лолитой песню под названием «Шабаш», и это не кавер на Алису, если что, как бы.
1: Ничего себе, да.
2: Нет, это новая оригинальная композиция.
1: А если бы кавер, я бы, конечно, просто бы массивнейший обалдел бы сейчас.
2: Ну, может быть, и такое будет, что же нас чем-то удивлять, каждый раз что-то свеженькое приносить. Тем не менее, новое, абсолютно новое оригинальное произведение, и мы его послушаем не просто так, потому что оно сегодня вышло, хотя это первое. Первично, конечно, а ввиду того, что Лолита уже успела принять участие в ВК-фесте петербургском, а Айс Гергерц в эти выходные буквально уже, ну, вот все, вот-вот он наступает, ВК-фест Москва, финальный, самый главный, самый большой, 18-19 июля в ЭДНХ.
1: Да, двухдневный, вообще топчик, ребята, всем быть.
2: Да, да, и по чуть детальнее расскажу попозже, там всякие есть приколы интересные, а пока что послушаем, собственно, новую песню Айс Гергерц.

0: Знаешь, это тот случай, когда и не поймешь, кто на чью территорию заглянул. Очень органично звучит песня.
1: Да, интересно. Мне кажется, они так грамотно подстроились друг под друга. Но прямо сейчас у нас на связи Лолита, и она расскажет, на самом деле,
0: что
1: как
0: к чему.
1: Оно, что к чему, как
0: расклады,
1: оно получилось.
0: Так сказать,
1: да, расклады.
0: Ну что, друзья, скидываем волнение. Напряжение в студии максимальное. А почему? Потому что на другой стороне провода Лолита, друзья. Лолита, здравствуйте.
2: Спасибо, здравствуйте. Или сейчас как принято говорить? Бро, привет.
1: Ну, песня, конечно, да, настраивает на что-то подобное. Ну вот хочется, конечно, спросить, как это вообще случилось.
0: Как он подкатил вообще? Вот так
1: да,
0: вот прям отважный
1: вот.
0: Такой парень, да.
2: Круто, он подкатил через одного человека, который работает в ВК и занимается спецпроектами музыки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: На следующий день позвонил мне Жора и сказал, давай встретимся. Я сказала, да. Я приехала, рабела, как и принято было девушке. И меня он встретил огромным букетом цветов. Тут я вообще растаяла. Он сказал, ну садись, кушать будешь? Я говорю, да нет, мы в студии, давайте ничего не кушать. Может, поговорим. Мы еще были на «вы». Потом я попросила его перейти на «ты». Он со мной просто ни о чем разговаривал. Сказал, ну все, давай, завтра позвоню. Я вышла. А вот завтра, именно завтра, к вечеру, он позвонил и сказал, слушай, я написал трек, по-моему, про тебя и про себя. И я даже не понимала, о чем он будет, но он, по-моему, в десятку попал насчет меня. Основу был взять возраст и естественные переживания. Возраст и имидж. Поэтому я в таком несколько святая сестра, у которой уже все было.
0: Сколько можно говорить, про какой еще возраст, учитывая, что вот эти истории размыты абсолютно. И когда ты слышишь вот эту песню, мы поняли, что никто ни на кого одеял-то и не перетянул.
2: Мы старались. Ну, здесь, наверное, обоюдное проникновение. Во-первых, очень хотелось, чтобы она сама по себе была не банальная. С другой стороны, я Жоре все время говорила, Жора, у меня не получается. Жора, найди старушку помоложе, поритмичней. Может, тебе девушка нужна? Он говорил, нет. Я сейчас приеду в студию, куплю нищеков сладких, и ты будешь писаться. И, честно, я приехала, меня ждал огромный букет роз. Жора рядом со мной у микрофона. И он отбил себе всю ладонь для того, чтобы я была ритмична. Потом мне кричал, нет, это не так. А как, говорю я? Нет, это очень уныло. А как еще надо? Ну давай, диктуй что-нибудь. И как Ленин на броневике, и тут я поставила его в тупик, потому что он не мог вспомнить Ленина, потом броневик. В общем, в результате идея подошла.
1: Ну, мне кажется, получилось шикарно. Песне «Банк» придется подвинуться, мне кажется, и в эфире нового радио, и вообще, как бы, на просторах всего.
2: Я с большим пиететом, кстати, к «Банку», и я Жоре сказала, говорю, Жора, это так страшно. После тебя и мой любимый Зиверт, я говорю, ты знаешь, ну, мы рискуем, может быть, надо было с каким-то мальчиком как-нибудь по-другому. Говорит, а у нас все по-другому. Это на «Банк», не похоже, и он меня успокоил.
1: Ну, абсолютно, мы тоже как бы не сравниваем. Уровень того, как прогремит, имеем в виду.
2: Ой, дай бог, вашими устами, дай бог.
1: Но это дело, о котором мы узнаем в ближайшем будущем, а теперь о недавнем прошлом, скажем так. ВК-фест, Лолита, хедлайнер петербургского ВК-феста. Как оно было? Поделитесь впечатлениями.
2: А я могу сказать, я вот очень плохо понимала, что такое хедлайнер. Значит, в моем понимании, тебя пригласили сольным выступлением больше двух песен, ты уже хедлайнер. В общем, я боялась. И в конце выяснилось, что тот, кто хедлайнер, на нем пушки взрываются и салют идет. Вот, чуть не было инфаркта. Да, абсолютно. Крупный план показывал, что у женщины инфаркт может быть в любой момент. Она не запаслась имодиумом.
0: Не, ну ты посмотри, вот какой, вот какой уровень артистизма. Я помню, когда давно, в 90-е, гулял по Серебряному Бору, и тогда лежачие полицейские были чуть погрубее, чем теперича. И к одному из них подъезжает спортивная машина, очень такая ультракрутая, что-то типа Ламборджини, и оттуда выходит Лолита, смотрит на этот лежачий...
2: Мазерати?
0: Окей, и... Да как же эту хреновину объезжать? Это я еще деликатно высказался. Вот. И мы смотрели с ребятами, думаю, это она, это точно она. Вот. И посмотри, а вот когда человек уже
1: все
0: так
1: еще
0: долго...
1: Она,
0: да, это все еще она.
2: Ну, сейчас я аккуратно езжу по полицейским, поэтому все на той же машине, кстати.
1: Ну, в общем, хедлайнерский сет удался. Я, только пушки немножко напугали, судя по всему.
2: Ну, напугали. Как бы меня не предупреждали, что там в конце грохнет, так я и... Я вообще человек, который работает без дыма, без наушников и без пиротехники. Ты просто уже это прошел и думаешь, там, ну, это такой грохот. А когда ты сам платишь за уборку помещения, каждая твоя вот эта серпантининка, она обходится в дополнительные расходы. И поэтому из своей жизни ты вычеркиваешь, но за чужой счет. Чего бы не сходить, чего бы не погулять с серпантином. За это платила ВК.
1: Ну, ВК еще много за что заплатит завтра на ВК-фесте уже на ВДНХ в Москве. Вот. Ну, хочется напоследок спросить, а Лолита, к сожалению, не выступит в Москве на ВК-фесте, но я знаю, что 29 ноября в ВК-стадиуме Лолита выступит. Это как минимум.
2: Да, да, ВК-стадиум будет. А еще в ноябре первая жизнь решила собрать ледовый. Не знаю, я не суеверная, но я такая трусливая. В общем, как-то боюсь я всего этого. Но боюсь, но делаю. В общем, буду пробовать.
1: Петербург, Москва, вы знаете, что делать. Нельзя такую артистку заставлять волноваться. Все, в общем, идите за билетами прямо сейчас.
0: Да, чтобы к осени уже солдат.
2: Действительно не было обидно, что вы живую ее не застали.
1: Не хотелось бы заканчивать на такой ноте, но у нас время закончилось.
2: Ой, как с вами классно. Звоните мне еще.
1: Обязательно.
2: Я еще запишу с кем-нибудь. Спасибо вам большое.
3: Fresh Talk.
0: Слушай, ну, Серж, я даже не знаю, о чем ты дальше будешь перебивать и удивлять. Ну,
1: как будто да, уже как будто программа сегодня случилась, но у нас еще другие песни есть. Например, новая песня Севильи Артика Асти под названием «Бриллиант». Вот как тебе такое?

0: Ну, это звучание нам хорошо знакомо, и я думаю, будет очень многим знакомо в обозримой перспективе на волнах нового радио.
1: Да, мне кажется, это гарантированный фаворит чарта, да. В том числе, может быть, даже не первое место, но там точно он сверкнет, я уверен. Песня по классике все сделана, по классике. Что же сегодня еще вышло, например, такое? Песня Тимы Белорусских новая, «Мэри Гу». У Баиндии вышел трек, у Гуф со Словецким вышел трек, у Камаза, у Эльмана, у «Пять утра» и Ольги Бузовой, у Федука вышел сольный трек, у Даши, у группы «Винтаж», у Акмали, у Светланы Лагучева. И в конце концов у Филатова «Энд Кэрос» и «СТ» совместная песня вышла.
0: Ты вот глянь, что, да.
1: Ты глянь, что творится, да, вообще.
0: Сплошь, ну, да, рядом.
1: Это вы и так услышите в эфире. Да. Я думаю, нового радио, чего уж тут. А мы вам сейчас поставим кое-что, то, что для вас, может быть, будет впервые актуальным. Артистка по имени Лили, казахстанская артистка R&B, очень мне нравится, давно слежу за ней, ну, вот несколько, мне кажется, даже мы ее ставили здесь, но у нее вышел альбом под названием «Герои грустных драм». Предлагаю послушать песню с него под названием «Убери свои руки».

0: когда я слышу вот эту вот басовую партию, я всегда ставлю жирный плюс, класс. Очень
1: ставлю,
0: понравилось.
1: Ставлю да. лайк.
0: Ставлю лайк.
1: Сразу зэ, как говорится.
0: Да, автор, пиши еще.
1: Там целый альбом такого вот классного, приятного звучания. Есть что послушать. Равно как есть что послушать на альбоме артиста по имени Никита Киос, у которого тоже сегодня вышел альбом под названием «Путь». И предлагаю послушать песню под названием «Тату». А группа «Тату», кстати, тоже выступит на ВК-фесте.
0: Как он все прям связал, да. В Грузии не выступит. Ну ладно, поехали.

0: Слушай, ну очень интересно. То, что Никита умеет петь, это в принципе прям, ну, данность. Вот. И то, что вот такой классный спродюсированный материал, я надеюсь, он будет услышан. Да,
1: качает,
0: а еще было бы прикольно услышать фит Киосы и Цой, например. Вот, но не будем тоже забегать.
1: Давай я не буду комментировать.
0: Хорошо, не комментируй.
1: Просто перейду к последней на сегодня песне под названием «Кто я без любви?», а это артистка по имени, как же это правильно сказать, KLC. Пишется как K-E-E-L-S-E.
0: То есть, знаешь, как сказать, а описать попытался, да? Келси.
1: Келси. Да, ну, в общем, тоже симпатичная мне артистка. Такой лиричный танцевальный поп. Очень мне нравится. И предлагаю сегодня на этом завершить наш новое радио. Завершить наш фрешток, чтобы встретиться, естественно, через неделю. А со всеми увидеться на ВК-фесте.
0: В эти выходные.
1: В эти выходные, да. Вот, обязательно сами посмотрите программу, обалдейте и бегите к нам.
0: Причем обалдейте два раза, потому что и суббота, и воскресенье.
1: Да.

на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
13: Новое «Это мы».
14: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
15: С вами Анет Сайз.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Артик Асти.
11: Это Филатов и Кэрос.
6: Это Саня СТ.
3: Это Сергей Лазарев.
7: Всем привет, меня зовут Ёлка.
0: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
4: Юрейдио.

0: Новом радио. Но что касается десяточек, вчера 10 голов было забито в игре за третье место в рамках чемпионата мира по футболу. 10 голов! Ёлки-палки, в хоккее такая радость редко случается, а тут из-за всяких серий пенальти 10 голов. Французики и англичане наколотили друг другу у ворота. Так, дальше про десятки. Что? Сегодня в 10 вечера финал Испания-Аргентина. Это ты и так в курсе. Ну и там под 10-м номером играет. Ай, ладно, все, отстану от десяток в конце концов. Вернусь к суперхитам и суперновинкам на новом. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Мюс.ру и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Новое радио.

0: Borderline, Tovelo на новом радио. Разные переводы есть у этого слова. Одно из них означает линия самолета белая. Вот это вот, которую в небе ты видишь. И все время, глядя на нее, думаешь, что вот люди куда-то летят отдыхать, скорее всего, и получать удовольствие. Ну и когда-то и на тебя в самолете смотрят точно так же. В общем, пора отпусков продолжается. Надеюсь, твой еще впереди. А если уже и в прошлом, то послевкусие максимально приятное. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда новое. Точнее, выход новое по расписанию.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, но пес.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Кинос Магнитогорск.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
4: Билеты в продаже 0+.
5: Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонки.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
19: Новое радио. Присоединяйся по
20: группе. 15+.
21: Новое радио.

0: Данил Михайлов. Мы здесь все вместе. Я, кстати, вот вчера буквально в своей социальной сети выложил видос, где сетовал. Короче, рассказываю. Мне очень нравится мое имя. Ну, Макс.
1: Да. Оно сейчас, кстати, непопулярно вдруг стало.
0: И в Москве только. Из десятки в Москве нас выкинули. Да, Макс, Максим, все эти истории нравятся. Но мне не нравится мое отчество. Я так подумал, ну, наверное, я испортил жизнь своим детям, потому что они будут Максимычи. Ну, типа, Максимыч. А как по-нормальному сказать? Максимович. Вот,
1: ну,
0: все.
1: Да. Ну, а Александрович тоже, Саныч.
0: Ну, не знаю, нет.
1: Михайлович,
0: просто,
1: Михайлович.
0: В моем понимании, Александр... Ну, с мужиками ты встретился в гараже, да? И такой, Саныч, Иваныч, Максимыч. Ну, я вообще никак в жизни...
1: Максимыч, да классно.
0: Да я не слышал в жизни никогда такого.
1: Как Артемович будто... вот редко.
0: Артемович?
1: Да.
0: Ну, да. Ну, есть у нас с тобой один знакомый, Артем.
1: Ну, а сын у него...
0: Будет Артемович. Будет,
1: уже есть, но пока еще, наверное, ему далеко до представления по батюшке.
0: А, ну или так, да.
1: Максимович.
0: А, ну, вот такая история. Ну, я... Хуже этого только Олеговна.
1: Олеговна?
0: Олеговна.
1: Ну, может быть, не очень благозвучно. Или, знаешь, а еще есть имя Юля.
0: Ага.
1: Юля. Одно из моих любимых имен.
0: Да.
1: Но когда очень часто сообщение... переписки, да, может быть ошибка, и она может оказаться фатальной.
0: Угу.
1: Да. Но Юли некоторые к этому привыкли и спокойно реагируют.
0: Не, понятно. Да. Я думаю, что вот...
1: Вот Юли в курсе, все остальные, может быть, и не знают, что буковки Ю и Б рядышком находятся на раскладке клавиатуры, и вот это вот, собственно, объясняет тот самый фокус, о котором мы говорим.
0: Да, еще если вы пользуетесь Т9, если вдруг так случится, что в 2 часа ночи ты будешь писать своему бывшему или
1: что
0: бывшей
1: я иду спишь, спать?
0: Да.
1: Подожди, спишь нормально напишется.
0: А, я иду спать.
1: Хотя, может быть, и не наврешь вовсе как раз.

0: Выходное шоу Макс Остаков, Данил Михайлов. Продолжаем. Кстати, давайте немножечко о трендах. Вот ушедшее как будто бы в небытие. Вспомнишь ли ты вообще про таких квадроберов?
1: Квадроберы, мне кажется, знаешь, если бы их не так вот...
2: Форсили?
1: Не форсили, конечно, и все бы... Ну, прошло и прошло увлечение. Ничего вот какого-то криминального. Ну, ладно, да, ну, окей.
0: Ну, вот, короче, допустим, были эти ребята, да, а сейчас квадроберов сменили динозавры. Подростки массово переодеваются в тираннозавров. Новый тренд среди подростков — костюмы динозавров. Вместо волков, кошек и лис популярность набирают тираннозавры. Короче, люди теперь гуляют в таких костюмах. Я не знаю, где этот тренд проходит. Может, в каком-то отдельном городе или в одной очень узкой маленькой части Москвы, потому что я ни разу такого не видел. Я был на Китай-городе, я видел нефоров. Я видел, как у них берут интервью, как они сами рассказывают, что они нефоры, что это значит, честно, из всего диалога я слабо что понял.
1: Ну, подожди, потому что... ну, нефры — это же прям мое детство, я не знаю, детство тех, кто...
0: Вряд ли ты был таким нефором, который сейчас на Китай-городе.
1: Ну, я тебе скажу, что тогда нужно было быть отважным, даже банально отращивать чуть волосы. А сейчас, конечно, не знаю, куча сережек, разные цвет одежды, ногти крашеные и все остальное. Но, с другой стороны, ну, неформальный человек.
0: Да.
1: Если ты посмотришь на отечественных рокеров,
0: да,
1: которые сейчас уже давно такие патриархи, там, не знаю, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, да, вот, ну, имена там, Гарик Сукачев. Вот ты перемотаешь на много лет назад, архивы поднимешь, и там Бутусов с булавкой в ухе, там, серьгой, там... с накрашенными глазами Константин Кинчев. Он иначе на сцену не выходил в этих майках таких обтянутых. И в обтянутых штанах, обтянутых настолько, что нету даже маневра для фантазии. И босиком. И вот и извивался еще. И это Советский Союз. И, ну, как будто бы это их не сделало никем, кем их могли считать.
0: Mm-hmm. Не, но при этом их же всегда было меньшинство.
1: А, ну, сейчас оно, так и называется, неформат.
0: Да, а сейчас ты приходишь на Китай-городе, и меньшинство — это вот нормисы, такие, как я.
1: Это ты возьми любой концерт «Король и Шут» в любом городе, может быть, даже небольшом.
0: Ага.
1: Вот, например, я жил в Тольятти, да? Приезжает группа «Король и Шут», да, на концерт. Я не видел столько людей с иракезами, с, там, не знаю, джинсовками, с обрезанными рукавами, там, в перчатках. Никогда. А там их сотни собираются. А потому что вот выделяться как-то нет, а на концерт все окей, тут все свои, вот ты самовыражаешь. Короче, я считаю, что это круто, что люди сейчас могут самовыражаться, как хотят. И, в принципе, если они никого не напрягают, ну, я имею в виду физически, да, а не тем, что мне смотреть в их сторону тошно, пусть все переоденутся и расчесутся быстренько, а то мы им штанины подрежем, да.
0: Тем сегодняшнего эфира — это первое свидание, сколько оно может стоить. И тут как раз-таки Данила затронул «Король и Шут» и сделанные иракезы. Вот прикинь, вот сколько стоит такое свидание.
1: «Король и Шут» — это дешевле же 24 тысяч. Ну, идешь на концерт, а сколько впечатлений.
0: А если иракез еще и поставить?
1: Иракез поставить.
0: Ставил какой-нибудь себе иракез?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Цветной?
1: Это фотографии есть. А?
0: Цветной?
1: Да нет, конечно.
0: Блин, ну вдруг, ничего себе.
1: Цветной. Я что, тебе нефор, что ли?
3: Новые на новом. Ёлка. Витражи.

0: Елка это всегда прекрасно и замечательно, да? А, например, ты помнишь такую группу, как экзотик поп-дуэт Кармен?
1: Нет.
0: Нет? А песня «Лондон Гудбай» тебе о чем-нибудь говорит?
1: Да.
0: Да? Ну вот это они. Так вот, тогда же манифест был у Богдана Титомира, который звучал «Делай, как я».
1: «Делай, как я».
0: Именно так. И Teenage вот сейчас, в наши дни, сделал кавер. Ага. Причем со всем уважением.
1: Вау.
0: Да, то есть там нет его куплетов, там есть подача а-ля Титомир. Давай послушаем.
1: Конечно.

0: новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
0: Новое радио.

0: Мне кажется, диджей Smash должен бы нам занести котлету. Ну, или как минимум маффинов за то, что мы тут второй раз решили его трек крутануть. Ну, явно ничего этого не произойдет, поэтому погнали.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Выходного шоу Макс Остаков, Данил Михайлов. Мы также здесь. Я вчера вместе с Вадимом разгонял такую историю, что мне очень нравятся необычные праздники, на которых я бы хотел побывать.
0: День огурца в Суздале.
2: Да, он совсем скоро будет, да. Где-то там в первых числах августа. Я не был ни разу.
0: В конце июля, ну да.
2: Что-то они там мутят, и варенье из огурцов, все на свете. Но есть еще такая история, называется «Веселый коровяк». Это возле...
0: Краковяк?
2: Коровяк.
0: Коровяк?
2: Я не помню, где это. А, это Пермь. Это вот в области, в Пермской. И там собираются ребята, берут коровью сухие лепешки и кидают кто дальше. Главный приз – мультиварка. Мне не нужна мультиварка, я просто туда за участием, а не за победой. И вот нашел новость, что... Ставрополь, бренд сантехники, устроил максимально проклятый конкурс.
0: Проклятый.
2: А, ну да, спасибо большое. Там пили из унитазов на скорость. То есть агрессивный маркетинг. Вот такая вот реклама. На первом этапе участникам нужно было быстрее всех выпить напиток из унитаза. Победитель, молодой парень, он забрал 100 тысяч рублей.
0: Сколько?
2: 100.
0: А что не выпить-то? Ну, по-любому унитаз-то обычный, чистенький.
2: Да-да-да, я тоже так думаю. Да. На втором этапе 7 человек сидели на закрытых унитазах на выносливость. Типа, кто дольше, у кого ноги не отсохнут и не отсидят. Прикинь?
0: А внизу мышка бегала, да?
2: Не знаю насчет там, бегала-не бегала, но это как будто бы из анекдотов.
0: Средневековая казнь.
2: Да. И там еще и горшок при этом нагревали.
0: Да, вот я думаю, ну а ноги-то вот сидел, да, ежиков, ну и сиди себе там, я не знаю. Там, если мужчины принимали участие, то это могло и на сутки затянуться.
2: Кстати, я тебе не дочитал. Да. Двое уже выбыли, остальные на сетке продолжают борьбу.
0: Вот который часто это все продолжается? Ну, пока неизвестно.
2: Пока неизвестно.
0: Понятно.
2: Ну, может, они там, знаешь, подключились к стриму, болтают, сидят и вот параллельно считают время.
0: Ну, собственно, все, чем люди занимаются, вот сидя на них, то и происходит.
2: Но это же удивительный вайб, когда люди хотят поставить рекорд или попасть там в книгу рекордов России и выбирают самый какой-нибудь дурацкий рекорд.
0: Сратый, в данном случае, в прямом смысле.
2: Да-да-да. Для того, чтобы вот твое имя и фамилия было внесено в эту книгу.
0: Чтобы оно
2: у меня есть кореш, тоже ведущий, Иванек такой, он загорелся этой историей, сам факт ему нужен был. И он в течение часа просто надевал на себя бейджи. Угу. Ну, просто на голову вот так вот с мероприятий надеваешь. И, по-моему, 585 штук. Сначала он сделал это в каком-то эфире, а потом позвал представителя книги России. Его зарегистрировали, и теперь он там рекордсмен.
0: Ну вот, да.
2: Ну, круче чуваков, которые прыгают задницей по орехам и колят их, нет никого, я считаю.
0: Ну почему? А женщины, которые своей грудью силиконовые открывают пивные банки, мне кажется, они могли бы поспорить.
2: Ой, кстати, хорошо.

Общее привыкание. Узнавай.

0: Знаешь, такое ощущение, что начинаешь под этот трек скучать по временам, в которых, может быть, даже и не жил. Вот сейчас вот в деревне отправляют детей на каникулы, или это уже все? Нету такого количества бабушек, которые в деревнях живут?
1: Не, я уверен, где-то отправляют, но ну, вот среди моих близких...
0: Вот... Да, я маленький помню, когда, если у человека летом день рождения, то это большая была печаль в детстве, потому что все разъезжались.
1: Да.
0: Да. И ты тоже уезжал там, может быть, куда-то и отмечал уже, ну, не совсем с тем кругом, с которым хотел бы отметить.
1: У меня такого не было, потому что я сам жил в деревне.
0: Вот.
1: В целом, да. А вот у меня есть кореш, да, у него 10 июня день рождения, соответственно... Там, когда в школе учитесь, к этому времени вы уже все на каникулах, и он всегда сваливал. То есть я все 11 классов
0: не мог его поздравить.
1: Я не был у него на день рождения ни разу, хотя это мой один из самых близких друзей, и мы только в универе смогли
0: потому что праздновать. Потому что там сессия, и свалить не успеваешь.
1: Ну, типа того. Ну, и в целом мы уже переехали в Питер из нашей, собственно, деревни, и оттуда уже сваливать не так прикольно, потому что город все-таки большой.
0: Да, деревня, напомню, Магаданской области.
1: Да, поселок Ум-Сук-Чан.
0: А какая там сейчас погода?
1: А сейчас тепло, мама сказала. Да.
0: А комаров много там?
1: Да, фига и больше. Ой, короче, какая. Там река Ам-Сук-Чанка. Угу. И кругом леса. И получается, что очень много. Всех они еще, знаешь, такие, как стервятники. Они тебя не просто кусают, они тебя жрут. Они тебя просто высасывают тебя до дна. Вот я вспоминаю, мне до сих пор больно.
0: Я вот представляю, если там, не знаю, закимарить на пляже надумал, то можно как раз похудеть.
1: Конечно, там неплохо. Где-то комарик, где-то медведь тебе ползает.
0: Понятно. Так, ладно, давай перемотаем тогда уже в наше
1: русло.
0: В наше русло. Новый, свеженький, бесконечный скроллинг рилсов и ленты могут ограничить законодательно. То есть ты не сам себе блокировку ставишь, что после 5 минут вот все, что не можешь больше там ничего ковыряться. А мессенджеры обяжут на государственном уровне ставить блокировку, чтобы после 5 минут просмотра ленты она блокировалась на период от часа до нескольких. Но в некоторых странах уже это дело действует, пишут.
1: Это похоже, когда ты играешь в какую-то игру, у тебя резко вылазит реклама. И ты не можешь ее скипнуть.
0: Это ладно, а если резко вылезает папа, вот тут ты точно ничего не можешь сделать.
1: Тогда сделать очень много может он. Но у меня, кстати, так делала мама. А когда у тебя воровали когда-нибудь родители шнур от компа?
0: Это было главное наказание.
1: Факты, да.
0: Тут не воровали, а то посередине игры это могло произойти спокойно вообще, абсолютно. И ты в истерике бьешься там в подушку головой, и тебе говорят, ну вот, вот до чего тебя игры довозят.
1: Да,
0: а ты-то уверен, что это не игра, а родители против тебя воюют.
1: Самое смешное, что вот мама друга, она всегда забирала шнур, но она оставляла его дома. И мы после школы приходили к нему домой, у нас была операция развлекательная. Первые полчаса мы искали шнур, и это вообще, ну это очень смешно.
0: Слушай, а вот из знаешь, что сейчас, конечно же, об этом нельзя говорить, но шепотом. А шнуром-то получал потом кто-нибудь?
1: Конечно.

0: я немножко неловко чувствую, когда мы слушаем вот эти вот страдальческие вокализы.
1: А мы здесь вдвоем.
0: А мы здесь вдвоем, да. Макс Астахов, Данила Михайлов, это выходное, все так?
2: Да. Максимально выходное шоу.
3: Большие факты, да, сегодня обсуждаем первое свидание, и мы нашли пост, где там подвелись итоги стоимости вот этого первого свидания, чтобы пацанам, чтобы собраться, нужно 15 тысяч, девчонкам, слушай, чтобы собраться 16 тысяч.
0: А почему это все уже совместным бюджетом посчитано?
3: Не-не-не, просто на каждого.
0: Получается,
3: пацанам
0: на каждого,
3: столько,
0: да.
3: Девчонкам столько.
0: Это не первое свидание, и это поэтому нельзя считать вот прям в одну сумму его. Потому что
3: да
0: в потому... будущем можно, а не, сейчас
3: да, нет. Да, потому что и зачем то, такое свидание нужно, чтобы я еще ее и собрал, а она тогда что сделает? Типа, смотри. Я ее собираю за свои деньги, да, косметологи, там, мейкап, все остальное.
0: Нет, если это твоя жена, то ты так и делаешь
3: постоянно.
0: Да и
3: первое свидание, первое свидание.
0: Вот я тебе о чем и говорю, а почему сумма-то складывается из двух составляющих? Пацан потратил там 13, она
3: да.
0: 11. Вот
3: ну
0: и вся любовь, да.
3: Ну, да.
0: Да.
3: А просто 24.
0: Ну, не, просто вместе, чтобы для понимания.
3: Да, для понимания.
0: Экономика страны, понимаешь, какая-то прям образовывается. 24 тысячи. Вот знаешь, вот тоже так слушаешь эти цифры. 24 тысячи. Да, ну, вообще-то пенсия 24, это ой, как надо постараться.
1: Так зарплата есть у людей, это 24 тысячи.
0: Согласен, да. И вот сидишь там потом, смотришь интервью Лепса Агаларова, все же эти отрывки видели? Как он посочувствовал людям, у которых 200-300 тысяч рублей.
1: Потом доход. Извинился.
0: Потом извинился. Хотя спрашиваешь, а за что извинился?
1: Ну, он извинился за то, что его слова не так поняли, как я понял.
0: Угу. Вот а как так. Ты понял?
1: Ну, я не особо понимал его, если честно, в этот момент.
0: Ну, ты смотришь и думаешь, господи, вот это да, какой мощный отрыв. С другой стороны, посыл-то понятен.
1: Ну, да.
0: А давай другую историю с цифрами обсудим.
1: А что там у тебя?
0: Очень любопытная. Каждый год Всемирная организация здравоохранения спешит, или точнее стремится оттянуть не пенсионный возраст, а в данном случае возраст молодости. И теперь уже официально молодость длится до 45 лет. Заявила Всемирная организация здравоохранения. Прочитайте, наверное, надо с выражением сейчас, да? Согласно новой возрастной классификации организации, люди в возрасте от 18 до 44 лет официально считаются молодежью. Следующий этап. Средний возраст по новым меркам наступает только в 45 лет и длится до 59.
3: А что-то какой-то большой отрыв, да, от молодежи до среднего возраста. Я имею в виду, сколько молодежь, там 45 лет, и сколько средний возраст всего?
0: От 45. А, в смысле 14 лет всего?
1: Да, и потом такой, старость!
0: А потом что сразу, да? Не-не-не, надо тоже уже и средний тоже оттянуть.
3: Ну, это тоже интересная история. С чем это связано? Это с тем связано, что у всех... Все стали заниматься каким-то физкультурой, спортом, и стали намного лучше себя чувствовать. У них мобильность суставов всего остального сохраняется, поэтому,
0: ну, видимо,
3: повышается.
0: Да. Видимо,
3: либо
0: да.
3: Они просто такие от балды. Да давайте пятнок еще накинем, да и все.
0: Ну, с другой стороны, если у нас, например, можно спокойно быть в любой стране мира там депутатом в 90 лет, и это не старость никакая, то че ж тогда и молодым не быть до 45 вообще в легкую?
3: Это мумии есть.
0: Мы вот это вырежем из нашего эфира.
1: Спасибо.
0: Сейчас.

0: на новом радио. С 12 до 3. Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
0: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, но пес.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситно» торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситно» – свое, родное, свежее.

0: Их обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Елембетово. Комсомольская, 4.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло теле, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Запад.

0: вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Новое — это

0: Привет, Макс Астаков, Данила Михайлов, это выходное шоу. Да, ты все правильно понял, мы работаем, ты отдыхаешь. Собственно, так было испокон веков, в эти выходные не исключение. Сегодня обсуждаем следующую тему. Первое свидание, сколько должен ты на них тратить? И вообще, насколько нормально это все потратить? Там прически.
1: Ты специально сказал слово «должен», чтобы у многих сейчас подгорела пятая точка.
0: Ну, если у вас подгорело, можете написать в наших социальных сетях. Мы постараемся их потушить. Кстати, по поводу вот трат мы с тобой болтали. А вот тут новость подъехала. Россияне все чаще отказываются от дорогих ресторанов на первом свидании. Вместо дорогого ужина люди чаще выбирают прогулки, кофейни или выставки. А потом, видимо, девчонки пишут себя где-нибудь подругам «жмот».
1: Не, ну когда есть вон кукуруза в стаканчиках, то, в принципе, уже, наверное... Ассортимент вырастает.
0: Ну, с милым и райф. Слушай, да вообще, какая разница? Я вообще не понимаю. Ни разу ни на какой дорогой ресторан на первом свидании я не ходил. Я этого человека абсолютно знать не знаю. Может, я его вижу первый-последний раз.
1: Не, ну я просто не понимаю, в чем фокус именно сосредоточения на дорогом ресторане.
0: Не знаю.
1: Ну, вот именно дорогой. Я себя там, в принципе, чувствую неуютно.
0: Да.
1: Ты приходишь, дорогой ресторан, тебе говорят, там все столики заняты. Такой, ну, это...
0: Простите.
1: У вас забронировано? Вы знаете, нет, ну я вот прям вот хотел бы...
0: Ты такую сейчас вообще открыл историю. Я ненавижу, когда ты приходишь в любой рестик, и тебе говорят, у вас забронировано, и столы просто абсолютно пустые. Ты говоришь, нет, и они говорят, присаживайтесь за любой столик. Вот это для чего?
1: Ну, наверное, тоже, чтобы накинуть себе немножечко
0: пуха.
1: Веса. Да. У нас был... Значит, один интересный эпизод. Мы с коллегами собрались пойти, значит, в одно заведение. И мы знаем, что там всегда есть места.
0: Mm-hmm.
1: Забыли забронировать. Ну, знаем, что есть. Мы приходим, здрасте, мы вот к вам. Там, где платный вход, но цены чиповые, типа.
0: Mm-hmm.
1: Вот, мы заходим, нам говорят, вы знаете, у нас все столы забронированы. В итоге мы 3.5 часа протусили за барной стойкой, хотя вокруг... пустых столов, как вот был, дофига так и осталось. Вот, написали им там приветик большой в книжке, а потом столкнулись с тем, что у них немножечко поменялась политика ресторана.
0: Mm-hmm.
1: Да, столы стали на 2 часа вот так вот сдавать.
0: Прислушались, да, получается.
1: Ну, как будто бы это в воздухе висело, что это, ну, бред полнейший. Ты... Короче, ладно.
0: Странно, правда.
1: Ресторатором виднее.
0: А есть же еще магазины, знаешь, вот, дорогие, в которые тебе, ой-ой, неуютно заходить.
1: Я в таком работал.
0: Ну-ка.
1: Да, на заре карьеры, вообще в студенческие годы, я продавал дорогие костюмы, которые стоили как 3-4 моих зарплаты.
0: Да.
1: Радиоведущего.
0: Офигеть.
1: Да, и чувствовал себя очень возмущенным, потому что, ну, представь, 2004 год, а висит поло за 5 500 рублей.
0: Вау.
1: То есть я сейчас на него посмотрю очень так, это... Ну-ка, давайте 50% скидочку. А в 2004 году это выглядело как что-то просто... И я удивлялся, как мужики заходят, так чуть ли не рулонами их так на руку накручивают. А, все нормально, подходит, погнали. Да, и все платили наличкой.
0: Офигеть.
1: И атмосфера была прям вообще, да.
0: Каш.
1: Ты сидишь, пересчитываешь в конце смены и думаешь, офигеть, вот это да. Руки пропитаны деньгами.
0: Вот я сейчас...
1: И чувствуешь прям.
0: Ненавижу заходить в сетевые спортивные магазины, потому что у менеджеров, которые тебя обслуживают, есть личный план по продажам. И они как коршуны выцеливают тебе в спину. Просто вот я не один раз замечал, что за мной человек ходит прям по пятам, и мне так дискомфортно от этого. Я вот в такие магазы всегда захожу в наушниках, киваю головой, типа, здравствуйте, и все, и начинается вот эта история. Я прям угораю, я захожу с одной стороны, он с одной стороны, я обхожу в другую сторону, в другую сторону.
1: А у меня обратная реакция на магазины с... значит, строительными материалами.
0: Что там?
1: Ты приходишь в большой вот этот магазин,
0: да.
1: Ты видишь кучу людей вот в этих жилетках,
0: да.
1: Казалось бы, из магазина, но все они работают не в этом отделе, в котором ты стоишь в данную секунду.
0: База.
1: Да.

0: то и ты не будешь зарабатывать. Но сейчас не об этом, друзья. Мы сейчас обсуждаем тему трат.
1: Да, есть траты, такие дела.
0: Сколько ты потратишь на первое свидание? Вот очень симпатичный мужчина с ником Ран пишет статистику. Да. Очень такая прям сухая, мужицкая. Цветы 5-15, такси 6, рестик от 6 до 10.
2: Я ему уже писал, откуда он едет.
0: Так нет, подожди, откуда он едет? И да, тут все обсуждают, что это так дорого такси и так далее. Но ведь ты должен понимать, что такси – это же не маршрут туда-обратно. Это маршрут туда, твой, да? Допустим, 1000 рублей. Возьмем такую вот невысокую по Москве. А ведь ты еще, может быть, и девушке закажешь такси потом.
2: Так смотри, вы встречаетесь...
0: Когда вы уже посидели.
2: Ну да, вот на одном такси и поехали в одну сторону.
0: А почему в одну, если вам в разные?
2: Но...
0: А
2: если свидание прошло удачно?
0: То есть, по-твоему, удачное свидание, когда вы идете в одном направлении вместе... Да ты какой, господи. Нет, должно быть много
2: свиданий. Меня.
0: Да. Макс, ну и что это такое, раз и на матрас?
1: Ладно, до третьего свидания.
0: До третьего. Мини. Вот и считай, сколько тебе на такси уйдет.
2: Я на самокате.
0: Ладно, ты на самокате.
2: Да, кстати, там еще комментарии подъехали. Вот я написала, что 100 лет не была ни на каком свидании. У нее вообще традиция вообще не приходить на первое свидание. Но мне кажется, у Татьяны есть и вопрос, и ответ на этот вопрос. Ну, типа, не была на свидании, да ты на него просто не приходила. Ну, что к чему?
0: Нет, ну это, например, тактика тоже.
2: Блин, ну...
0: Игнорировать немножечко, хорошо. А потом... Опа.
2: Но это насколько должна понравиться девушка, что если она не пришла на первое свидание, ты продолжаешь ее звать?
0: Тут тоже нюанс поколенческий, потому что когда-то давно была расхожая фраза «женское нет» — это «да».
2: Да.
0: Только если ты постараешься. Вот.
2: И при этом это придумали по-любому мужики, а девчонки всегда говорят, что типа, чуваки, алло.
0: Нет, значит, мне кажется, это сейчас они так придумали. А вот тогда сколько бы семей не состоялось, если бы мужики не поднажали? Огромное количество людей, девчоночек, они бы воротили носы, а вот тот самый, так сказать, достигатор, в хорошем понимании этого слова, он же все-таки сделал так, как хотел, и проявил инициативу. И потом тебе рассказывают уже, будучи, не знаю, ты там 15-летний подросток, узнаешь, как познакомились твои родители, и оказывается, то, что мамке-то вообще-то нафиг не надо было.
2: А вот просто
0: а
2: сколько...
0: Папаша вот такой там прям вот весь из себя мясистый. А?
2: Сколько старых историй про то, что вот они встретились один раз в трамвае, и с тех пор и больше никогда вместе, да, не расставались. Вот есть же артист.
0: В трамвае, потом в армию сходил, вернулся, и пошли в ЗАГС, да.
2: А потом они еще и переехали куда-то на север, потому что он шахтер.
0: Да, из Москвы обязательно, да.
2: Вот, и потом я родился в Магадане и снова вот привез свою семью обратно в Москву. Вот примерно так же было у меня в семье.
0: Да, ну то есть миллион историй, но сейчас оно, знаешь, к чему мы подходим?
2: К чему?
0: Если парень симпатичный и пишет тебе в декрет сальные шуточки.
2: В директ.
0: Да. В директ, точно. То он милаш. А если парень, не знаю, с залысинами и лишним весом, то он абьюзер.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое.
9: Новое радио.
10: Новое радио.
11: Новое радио.
12: Новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Данила Михайлов, выходное шоу. Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня обсуждаем, сколько тратить на первое свидание. Чтобы вообще что-то тратить на это первое свидание, как минимум нужно человека на него позвать. А для этого что? Хотя бы нужно написать. Я вот человек, который не очень любит использовать смайлики. Я это делаю, там, обнимашки или что-то такое, но это происходит достаточно редко. Я вот из того поколения, который общается с скобочкой. Как некоторые говорят, дед ногтей настриг. Вот это вот я история. Для меня хуже ситуации нет, когда мне пишет человек и ставит точки. Я такой, блин, серьезный разговор какой-то, как-то неприятно. А вот любовь к эмодзи может выдавать дефицит внимания. Люди, которые чрезмерно используют смайлики в сообщениях, могут таким образом пытаться привлечь к себе больше внимания. Именно так считает психолог. Таких людей недолюбили в детстве. Но один из вариантов, и они нуждаются вот в этом прекрасном чувстве.
2: Когда человек нелепую шутку какую-то пишет в комментарии, и потом 20 смеющихся косых вот этих
1: плачущих смайликов. Конечно.
2: Не поспоришь. Но мне тоже кажется, что отсутствие скобочки уже как будто бы проявляется как грубость. Хотя по факту не пишет человек.
1: Но есть же, знаешь, деловое общение.
2: Есть.
1: Вот у нас есть рабочая корпоративная почта. И знаешь, кто там пишет со скобочками? Наверное, только я.
2: Мне кажется, я всегда там со скобочками пишу. Если да. И, в принципе, я точно так же... Не, ну у нас корпоративная почта, она все-таки не подразумевает какого-то высокого стиля в плане официоза.
1: С уважением, Астахов Максим.
2: Ну, что-нибудь типа того, да. Это как будто бы тебе позвонили из, не знаю, интернет-провайдера и говорит, вот, здравствуйте, мы вот ваш дом хотим провести. Причем это все говорит искусственный интеллект, а ты ему еще пытаешься вежливо ответить. Нет, тут чуть другое. Вот по поводу смайликов. Знаешь, на кого обычно люди могут немножечко обидеться? На тех, кто всегда их ставит, а вот в этом предложении, конкретно в этом сообщении, не поставил смайлик, и ты уже чувствуешь, что ага.
1: Что-то не так.
2: Здесь что-то не так.
1: Ты меня сам дрессировал для этого, да? Дрессировал.
2: Ну, типа того. Девчонки, они понимают, о чем речь. Потому что когда они всегда используют смайлики, а в какой-то момент перестают их использовать, и ты на этом указываешь, тебе говорят, что. Все вообще-то в порядке.
1: Mm-hmm.
2: Да все в порядке.
1: Конечно.
2: Ты, может, на что-то обиделся? Нет.
1: Все хорошо. А почему у тебя такое лицо? Какое у меня лицо?
2: Ну и так далее. Поехали дальше. Да, и тут уже надо все-таки, я не знаю, тут надо к высоким способам разблокировки эмоций переходить. Например, mm-hmm. поставить много лайков.
1: Mm-hmm.
2: Да. Выложить песенку на стену в ВК.
1: Mm-hmm.
2: Да, открытку.
1: Все, что ты говоришь, это показывает, что у тебя невероятно высокий уровень эмоционального интеллекта. Вот какими способами ты владеешь? Чувствительный эмпат.
2: Вот. А в 90-е там, по-французски могли выразиться немножечко. Тоже, чтобы вот...

0: Да ты говори уже, что там залип-то куда-то.
1: А я же тебе говорю, все из головы повылетало.
0: Куда?
1: Да куда-то, что-то поймать мысли не могу. Ну, выходные, так сказать, несмотря на то, что они уже...
0: А есть у тебя вот это вот понимание, что ты приходишь на работу в выходной, не как будто бы вот работать как... ну, в общем, не с тем напряжением, как в понедельник?
1: Да, конечно, нет.
0: Нет? Ну, ты приходишь прям с кайфом.
1: Да, конечно.
0: А потом дальше куда-то с кайфом
1: пойдешь.
0: Конечно. Идеальное, по-моему. Так,
1: я же, видишь, я же даже на работу прихожу не к 10, не к 8, не к 7 утра, там, в 12.
0: И потом на день рождения куда-нибудь помчишь.
1: Это уже вряд ли.
0: Ладно.
1: Ну, вот тоже. Вот позвали меня сегодня на день рождения. Мы находимся в Красногорске. День рождения где-то в лесу на Алматинской.
0: Это в другой стороне города абсолютно, противоположная сторона, окей.
1: Это вот отсюда мне ехать часа полтора-два.
0: На самокате, если поедешь.
1: На самокате все четыре. Но это принесет мне большое удовольствие. Блин, я как бешеный пес на самокате.
0: А как ты вот вообще умудряешься пройти в день 15 тысяч шагов, что отнимает ну минимум 2 часа, еще и на самокате куда-то там прокатиться и поработать и так далее? Ну, Макс, ну что ты обманываешь кого вообще?
1: Не, смотри, я просто в центр еду на самокате, а вот потом могу от Белорусской дойти до ЦДМа, от ЦДМа дойти до трех вокзалов, и вот тебе 15 тысяч
0: шагов. От Белорусской до трех вокзалов полчаса.
1: Через ЦДМ.
0: А, ну, короче,
1: все ладно. Два.
0: Все равно это сложно.
1: Ладно, ты не Станиславский, чтобы мне не верить, поэтому...
0: Я тебе могу не... Ну, нет, я тебе верю, потому что я говорю, зимой ты ходил в пуховике, значит, и на него футболку надевал, а сейчас уже как будто пуховик из-под футболки вынул.
1: Это правда, да.
0: Минус 12 килограмм, нифига себе.
1: К какому-то лету мы все обязательно подготовимся. Возможно, даже к этому.
0: Ну, оно, можно сказать, в Москве только-только наступило, прям в хорошей такой фазе.
1: Да, кстати, уже распогодилось это. А вчера-то вообще какое пекло было? Ты поэтому шорты надел?
0: В смысле, поэтому? Я в них хожу с апреля по октябрь обычно. Не в зависимости от погоды.
1: Хорош, хорош.
0: Че там, листаешь, думаешь, новость какую-нибудь интересную найдешь? Да нифига, жесткие все. Поэтому, ребятушки, отриньте, смартфоны, нафиг. Этот скроллинг дурацкий.
1: Тем более, да, я потом же рассказывал историю, что все запретят.
0: Так и правильно, правильно, хватит уже это все, да.
2: Еще не были в Вавиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд. Поехали.

всегда. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: шоу Макс Астахов и Данила Михайлов. Кстати, наши коллеги, возможно, тоже сегодня работают, но один из них точно, это Никита Никитин, потому что, ну, мы же являемся информационным партнером ВК-фест, который сейчас в Москве проходит второй день подряд. И это, кстати, такой большой фестиваль. Я гонял в Нижний Новгород, он еще где был, в Питере был, в Сириусе. Короче, круто, классно, а мы тут.
1: А они там. Тоже неплохо. Ну, вообще, повезло с погодой всем, кто сейчас на ВДНХ, да, на фесте.
0: Блин, ничего себе, я вообще первый раз, мне кажется.
1: Не на фесте?
0: Не, в ВК-фест, типа, именно на ВДНХ, потому что обычно это Музеон, либо парк Горького, но там же дикая реконструкция, и сейчас все поменялось. Я вот добрался, кстати, до парка культуры, и мне понравилось, что там происходит. Красиво.
1: Там всегда красиво.
0: Ну, сейчас вообще особенно.
1: Особенно красиво.
0: Набережную просто так.
1: Муа. Тебе из аппарата Сергея Семеновича не звонили еще?
0: Нет.
1: На телефон скинь там, пусть свяжется.
0: За приятные слова?
1: Не, ну, а слушай, удобно хвалить, да, когда все круто.
0: Ну, согласен, конечно. Да, прям. Ну, не, из аппарата Сергея Семеновича у меня этот Дмитрий Лапик сидит в Сурмане.
1: А, ну, кстати, да. Да-да-да.
0: Каждый выходной здесь.
1: Именно так. Похорошела Москва.
0: Да.
1: А я сейчас смотрю ролики, есть чувачок, который гоняет по стране и везде выкладывает расстояние от Москвы и идет по какой-то улице. Ага. И вот последняя его прогулка была по Самаре, он пишет, расстояние от Москвы 50 километров. И вот я иду по улице, и все чистенько, вышкалено, красивые исторические здания. Я же из Тольятти. У нас принято было одно время, как вот, ну, многих городов и их сателлитов, так сказать, да, Тольятти же, он большой город, но не областной центр, но большой, больше Ярославля, но не областной центр, потому что Самара есть. И Самара на себя, соответственно, одеяло забирает, да. И ты вот из Тольятти приезжаешь, у тебя там все в панельках и красивая природа. А в Самаре куча исторических зданий. И вот в то время они были обветшалые, а сейчас, правда, все так прям красивейше. Поэтому, ребятушки, надо путешествовать по стране вот прям при первой появившейся возможности. Берешь билетик, вот, не знаю, вот в Нижний ты ездил. Ну, кайф же. Ну, просто сказка.
0: Я узнал, почему Нижний называется столиц закатов. Потому что, ну, там от этого заката просто нет. Не скрыться. В любой точке Нижнего ты будешь его видеть.
1: Опять же, благодаря, когда ты по центру гуляешь, благодаря вот этой зоне горизонта, которая небоскребами не больно-то перекрывается.
0: Факты.
1: В Якате перекрывается. Но он другим привлекает. Да, короче, кайф. Что-то я прям под конец подумал, что надо билет куда-нибудь купить.
0: А последний город новый для тебя, в котором ты был у нас?
1: Я сейчас, понимаешь ли, год как не был нигде.
0: Ну нет, особо. Я имею в виду последний. Вот город, в котором ты был, который был для тебя новый.
1: Не знаю, вот Суздаль я для себя прям симпатичный.
0: Я не был в Суздале. А на фестивале огурца ты был?
1: Знаешь, на фестивале огурца я в прошлом году хотел поехать. К счастью, не получилось, потому что аккредитации не проходили. И те мои друзья, которые сорвались и добрались, они стояли в очередях там по 5 часов.
0: Жуть.
1: Да, было немножко в этом плане смазанное впечатление, но в целом они тоже там кайфанули на фестивале. И Калининград, мы же вот гоняли большой компанией. С работы прям наш большой состав. Супер! Потом в Минск точно так же, вот мы собрались, там поехали, супер. Какие-то рядышком города, вот что с Калининградом, что с Миксом, с Минском, тоже супер. Вообще везде супер, не знаю, супер, супер.
0: Путешествуем по России, это выходного шоу Макс Астахов, Данил Михайлов.
1: Тебе надо теперь съездить.
0: А, кстати, проверишь и скажешь, супер или нет. Для меня что? Для меня супер.
2: Выходного. Супер выходные на новом радио. С 12 до 3. Новое. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже! 0+.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
13: Новое – это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это «Звонки».
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
24: С вами Полина Гагарина.
25: Всем привет от группы «Пицца».
26: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся по группе.

Я тут подумал, а нафига время-то напоминать каждый раз, учитывая, что в выходные его бы хотелось не наблюдать. Ну, хотя бы выходные. А уж тем более летние. Тебе красивого продолжения Weekend с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Маршмеллоу и Томас Ред на новом радио. Ой, какие летние ребятушки. В общем, выходной, такое полувыходное, полурабочее состояние ни в коем случае не отменяет того факта, что необходимо напомнить о такой замечательной вещи, как Radio Hub, который ты, скорее всего, уже давным-давно скачал в свой телефон, но если по какой-то причине этого и до сих пор не случилось, то сейчас мы озвучим несколько пунктов, почему это сделать очень даже правильно.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Radio Hub. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое — это мы.
15: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
16: С вами Анет Сай.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа «Добро».
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Арти Красти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня СТ.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
26: Новое радио. Новое радио.
27: Присоединяйся погромче.
28: На «Новое радио».

Дешевое такси, все дела, и самой еще и чемоданы таскать приходится. Оля Серябкина на новом радио тут на Дысе пожаловалась, что взялась неудачно за ручку чемодана тяжеленного. И, пожалуйста, разрыв сухожилия, все дела, операция. Отвратительно, конечно. Блин, вот песня про мужика, казалось бы, да, чтобы больнее не делал, а в итоге виноват во всем чемодан. Ладно, Олечке скорейшего выздоровления, а тебе шикарного продолжения выходных. Это новое радио.

0: Только на новом радио. Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вести, порядки, включение на озон.ру. 16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Вернем

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Ох, кто бы не узнал, Леонид Руденко на новом радио в 2009 году презентовал этот трек, собственно, и альбом тогда тоже вышел, и абсолютно незаметно прошел. Там 50 тысяч копий продано, никаких статусов, никаких доходов, а потому что доцифровая эпоха была, а чуть позже распробовали, раскусили, и, соответственно, сейчас с удовольствием слушаем. Вот, в обозримой же перспективе будем слушать свежий чарт максимально актуальной музыки, за который ты голосовал, а мы в хит-параде «Высшая лига» подбили сливки. Или даже не подбили, а взбили. Через 10 минут.

0: Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Раз, два, три, четыре, 4-5. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под Лазаринцем Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте. Это Макс Астахов, это Юлина Малинкина снова с нами.
1: Привет! Слушай, это становится уже какой-то, ну, уже закономерность.
0: Факты. Это высшая лига, и как звучит в анонсе, это два взгляда двух разных поколений. Ты сегодня за кого будешь? За бумеров, за зумеров?
1: Я выбираю позицию зелениала.
0: А, хорошо. Посмотрим, к чему это приведет, а мы начнем по классике с 20-го места, и у нас новинка. Ума Турман «Не стой, танцуй» прямиком на 20-е место приземляется в наш хит-парад высшей лиги. И мы были с Дашей на ВК-фесте в Нижнем Новгороде. Там поболтали с группой. Про танцы поговорили. Вышел у них этот тречок, и они такие: надо придумать какое-то движение. Они, собственно, его и придумали. Теперь все вот вправо-влево руками двигают вот так под эту песню. Это тренд.
1: Подожди, разве это не Газан и SX7?
0: Нет, там у него впереди руки. Чтобы тебе было понятно, вспомни Just Wanna Rock Лилу Зиверта.
1: Было. Какие все модные, с ума сойти.
0: Зелезениал?
1: Зелебоба.
0: А у нас Ума Турман.

0: Очередная новинка в нашей высшей лиге. Вылетели, кстати, у нас на этот момент Андра и Мэри Гу со своей тайной. Вылетел диджей Смэш и Бэмби, а остались и пришли на пикничок Guys of Brothers «Санты лечи».
1: Я знаю, что Кирилл Калинин очень любит этот трек, и он очень хотел, чтобы он был в ротации. Уж не знаю, поспособствовал ли он этому, но трек бодрый, веселый.
0: Это вот эта песня «Санта лечи».
1: Ты все перепутал. Там чуть по-другому. Там «Двигай бедрами».
0: Угу. Уже говорю.
1: Что-то там бедрами.
0: Да не надо показывать, Евелина, ты просто пой. А, кстати, я недавно узнал новость, что пацаны, у них же есть сестра, которая всегда с ними, они всегда «Мариам», «Мариам то», «Мариам пятая», «Мариам подойди к нам», «Мариам ты с нами». Короче, они писали ей какой-то новомодный рэп, вообще творческая девчонка, оказывается, но решили подзабить пока что на эту историю, потому что каждую минуту она хочет самовыражаться по-разному. Вот сейчас она настроилась на «Оскар».
1: Не осуждаем.
0: Факт. Guys of Brothers. 19.

0: Итак, дорогие друзья, у нас есть для вас новость. Вот, например, такая. Аномальная жара выше 40 градусов накроет популярные курорты Турции после 17 июля. Но это если вдруг вы собрались отправиться куда-нибудь загорать. А вот у группы градусов все в порядке. Они на 18 месте, их трек на ресницах, минус 2 позиции и 4 недели в нашем чарте.
1: Я не понимаю, почему мы должны расстраиваться из-за аномальной жары, если у нас лета вообще практически не было.
0: Так она в Турции жара, не у нас.
1: Тем более.
0: Греемся в Москве под группу градусов.
2: 18-е.

0: 17 место. Артист звонкий. Плюс 3 строчки на этой неделе и 2 недели в чарте. Эвелина, передаю микрофон тебе.
1: Песня называется «Невероятно».
0: Хорошо. Хорошо.
1: Звонкого я люблю.
0: Хорошо. И что-нибудь еще третье такое жизнеутверждающее.
1: Ты молодец.
0: Спасибо. А вот задали недавно вопросы различные звонкому, вот его аудитория. И один из них звучал следующим образом. Но это уже как будто попсовый вопрос. Как относишься к ИИ-музыке? На что звонкий отвечает отрицательно. Во-первых, она убивает индустрию в принципе. Сейчас и так много случайных людей занимается музыкой. Еще добавить туда ИИ, и мы получаем индустрию, в которой обесценивается то, к чему идешь годами, учишься и совершенствуешься.
1: Глубоко. На цитаты просто идея для татуировки. Забираем.
0: Ты относишься к ИИ-музыке как?
1: Примерно так же.
0: Отлично. Слушаем звонки.
2: 17.

0: чувствую. Следующая артистка в нашем хит-параде — подружка Эвелины. Это Мэри Гу. Тречок «Заново» у нее теряет две строчки, и она оказывается прямиком на 16-м месте.
1: Но я хочу сказать, что 15 недель в чарте — это тоже, извините, хорошо. Это надо еще уметь.
0: Да, сейчас чемпионат мира, и теперь можно кричать «Криштиана», к сожалению, он выпал. Мне нравится Маша за ее самоиронию. Она в этом очень крута. Недавно она хвасталась, записала кружок в одной социальной сети и говорит: я из одной социальной сети хотела народ перебросить в другую социальную сеть. Как итог, не плюс, а минус там сколько-то подписчиков. Вот вам хвастаюсь, пожалуйста.
1: Дальше хуже. Все вместе летим к ядру земли.
0: Едем. Заново. 16-е.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: ВК-видео. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: Высшая Лига! Извините, не хочу на вас орать. Друзья, хит-парад Высшая Лига продолжается. Я Эви, Макс Астахов на месте. Летим дальше.
1: Да, у нас следующая история. И на каком месте у нас человечек?
0: На 15-м.
1: И там даже не один соло человечек, а целых два.
0: Все верно.
1: Мы привыкли видеть их вместе. Это Серябкина и Урих. Но сейчас у Оли случились какие-то каникулы. Она съездила в Санкт-Петербург. Каникулы начались с Лебединого озера.
0: Ой,
1: она сходила
0: хорошо.
1: В Мариинку. Она
0: ой, как хорошо.
1: Вся вообще в восторге. Это значит, что вернется потом после каникул, вдохновится и, возможно, напишет какой-нибудь новый тречок. А сейчас они на 15-м месте. Урих, Серябкина, 8-9-1.
2: 15-е.

0: падал, но вставал. Holly Flame с песней «Тону» на 14-м месте нашей строчки. Вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали эту историю, что он спер клип у Моны, потом Мона рассказала, что у Вань Дмитриенко, а Вань Дмитриенко у него подрезал. Короче, там такая катавасия, все позапутались, но в эту движуху еще и вписалась Айова.
1: Она говорит, она чего?
0: Она говорит, а я маршрутку свою тоже, можно сказать, тогда сперла, потому что я там вдохновилась какой-то песней, и вот на мотив этой песни, как-то на подсознании написала свою легендарную маршрутку. Короче, она говорит, нет вот плагиата в этом мире, ты можешь кем-то просто вот так вот вдохновиться, и все, и не считается.
1: Я не осуждаю, главное, чтобы никто не ругался, правда.
0: Давайте Holly Flame вам споет.
2: 14 место.

0: одну.
1: Любимая песня Эвелины. Не буду говорить почему, но, возможно, близкие фанаты и фанатки Эвелины догадаются. Алешенька она называется, исполняет ее Татьяна Куртукова, которая прямо сейчас находится на 13-м месте.
2: Песня, вон, смотри, столько в хит-параде держится, значит, все хорошо, значит, все устраивает.
1: Да, ну ладно, давай пройдемся по новостям, потому что я что-то там донарыл. Сходила, в общем, она к Ксении Собчак. В этом выпуске ей задали провокационный вопрос о том, чем бы она занялась, если бы ее музыкальная карьера вдруг завершилась. Там мужчина из зала предложил ей просто отдохнуть, отметив, что его жена тоже домохозяйка. Мужчине дали слово «становись домохозяйкой», произнесла Татьяна. Короче, певица не только дала понять, что точно не будет отдыхать, но и заявила о своих политических, между прочим, амбициях. Татьяна Куртукова сообщила, что не исключает, что в будущем может стать министром культуры. Вот этот поворот.
2: Высоко.
1: Ну и пусть летит и по карьере, и по нашему чарту только вверх.
3: 13-е.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Он пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: С 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Это Высшая Лига, это Макс Остаков, это Эвелин Малинкина.
1: Hello.
0: Это мы здесь, прямо сейчас, вместе с тобой, рассказываем про твоих любимых артистов. И у нас 12-е место, на нем располагается мод, он намекает на нас, потому что именно так называется его песня. Ну, чемпионат мира, вот все еще в разгаре. Многие плакали, потому что Криро выбыл вместе со своей командой.
1: Кто?
0: Криштиану Роналду.
1: А, извините.
0: Вот. Легендарный игрок. Короче, под всю эту историю мод выпустил песню, которая называется «In the Club». Там вот эти вот мотивы чемпионата мирские. Вот. И сейчас у него вышла международная коллаборация. Я даже не знаю, кто этот человек. О, и даже он из Бразилии. Он занимается фанком. И он снимает ролики с популярными людьми. Короче, он поет.
1: Ага.
0: Поет акапельно и при этом хлопает. Есть вот много различных, да, видосов, где он там с Неймаром снимает что-то. И у него очень такой интересный тембр. Короче, они сделали ремикс на песню «In the Club». И это такой мировой коллаб для них, да и для нас. Если вы готовы снова окунуться в футбольную атмосферу, то слушайте.
2: 12-е место.

0: Так, 11 место. Здесь у нас Лирик, его кассета, две позиции теряют. Но в целом я думаю, что чувствую себя более чем уверенно.
1: Ну, этого артиста надо что? Надо про него не говорить, его надо слушать. Вот
0: ты
1: давайте послушаем.
0: Ты мой хороший, ну гениально, лучший.
1: Ебой.

0: Десятое место. Там еще одна корешесса, не только Эвелины, но и нашего кореша общего, Антона Коршуна. Это человек, который занимается поэзией, и он на нашем Open Air снимал видосы с певцами, певицами, стихотерапия. И вот давал различные стихи, чтобы они прочитали, и самое главное спрашивал, попали в него, в этого человека, или не попали. Так в елку все попало. Возможно, у нее будет фит с Коршуном.
1: Елка, проще.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
0: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Это хит-парад «Высшая лига», и мы продолжаем. Макс Астахов здесь, Эви здесь. Мы вообще стремительно летим к первому месту.
1: А пока 9-е. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Вот ты счастливый человек, Илья?
0: Конечно, а ты?
1: Я тоже, значит, у нас все сходится. Плюс 2 строчки на этой неделе, и в онлайне прямо сейчас эти исполнители.

0: У нас Мари Камбрери. Почекал ее социальные сети. Мари пока что в таком затишье, но она очень сильно вдохновилась с клипа своего супруга. Там он колыбельную пел, да про дочку, да там много мужиков, которые занимаются своими работами, и у них у всех есть какие-то там игрушечки, которые они носят с собой на работу от доченьки. И Мари там расплакалась, посмотрев этот клип.
1: Спасибо, что ты договорил предложение полностью, потому что в какой-то момент это звучало странно.
0: Давай не ждать. Мари Крамбрери.
2: Восьмое место.

0: слушатели у меня как у Эвелины. Это высшая лига. Макс Астахов. Эвелина Малинкина, да, конечно, тебя, конечно, сложно мне перепеть.
1: Да лучше, лучше.
0: Да ты молодец.
1: Да лучший самый.
0: Взаимные комплименты у нас закончились, а седьмое место вот начинается прямо сейчас. Джонни, Федук и Лето. Я заметил такую историю. Федук же часто отмечает различных фрешменов.
1: Все верно.
0: Там Олджбуда, еще кто-то.
1: Друг твой Рустамов.
0: А, вот, и они впоследствии становятся популярными. Ну, может, благодаря Федуку отчасти он их подсвечивает. Сейчас вот я заметил, что есть такой исполнитель Джейро.
1: Да, да, есть тоже твой друг.
0: Да, он в лейбле Салуки, но при этом его недавно отмечал вот Федук. Будет ли какой-то конфликт, что, например, Джейро больше популярен благодаря Федуку или же Салуки?
1: Я думаю, что у Федука просто чуйка хорошо работает. Поэтому мы просто желаем, что Джейро станет суперпопулярным.
0: А у Федука и так все в порядке. Тем более они с Джонни, тем более еще летний трек, тем более плюс одна строчка на этой неделе вам в уши.
2: Седьмое место.

0: вот смотри. Если я тебе дам три карты, Бай, Индия, Хчо и Мод, тебе о чем-то это скажет?
1: Да, мне сразу захочется танцевать, скорее всего, под очень известную исполнительницу, хотя это группа, поэтому я как умная говорю, Шаде — это группа. Вау, она выступала с музыкантами.
0: А ты хороша. Мне кажется, что вот Мод, Хчо и Бай, Индия, они сделали втроем некий сайфер, да, на троих, и потом вдохновили все остальные исполнители, и теперь мы видим все, что видим. Там Крит мало, Крит еще какие-то это песни. Возможно, они снова вернули это в моду. А пока танцуем под Шаде.
2: Шестое место.

0: Ну, прямо сейчас со мной в студии сидит крашиха очень многих людей, и обсуждать мы будем еще одного краша очень многих людей. Пятое место — Ваня Витренко. В студии Эвелин Маленкина.
1: Потрясающе!
0: На комплиментах я сегодня разъезжаю.
1: Это очень хорошо. У тебя такое настроение чудесное. Пусть всегда так будет, пожалуйста. Мне очень нравится.
0: Договорились. Давай немножко лирики добавим. Ртуть от Вани.
2: Пятое место.

0: Все к самой вершине. У нас деревянная медаль, это 4-е место. Пиар Вуль со своей песней «Феникс». Недавно она выдала умную умность в своих социальных сетях, написала: «Поняла, что если идея приходит, ее нужно сразу реализовывать, а потому что потом могут спереть». Или, как говорится, знаешь, один придумал, значит, и на другом полушарии тоже кому-то эта мысль прилетит.
1: Да, так и бывает. Потому что нужно делать, а не бояться. Пока ты думаешь, кто-нибудь возьмет да сделает.
0: Ну и на этой ноте, я думаю, нужно слушать, а не слушать. Поэтому «Феникс».
2: 4-е.

0: Сегодня у нас двоих настроение Джейсон Стэтхэм, поэтому в этом выпуске вы можете услышать очень много цитат.
1: Это все идеи для татуировок, друзья.
0: Вау! Настолько?
1: Если грустно, не грустить.
0: Ой, хорошая. Надеюсь, кто-то из артистов услышит эту фразу и обязательно цепанет себе в какой-нибудь тречок. А у нас третье место. Эта малышка в чарте уже 8 недель. Поднимается все выше и выше. Зовут ее Майя Мишель. И прокатит она сегодня вас на малиновой луне.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов здесь, Эви на месте. Осталось два места. На втором месте у нас Зиверт «Газ». Еще на прошлой неделе была на первом. Сейчас начинается вот эта вот моя любимая чехарда. Первое, второе место, видимо, будут спорить, кто же закрепит за собой первенство. Добивай. Зиверт «Газ», слушай.
1: Второе место.
2: Все мы изначально чайники

0: Впервые на вершине высшей лиги два знаменательных артиста. Это Сергей Лазарев, это Полина Гагарина. Их песня «Happy End». На прошлой неделе я рассказывал, что этому треку исполнился месяц. Они отмечали как-то. А сейчас укатили в отпуск. Только,
1: вместе?
0: Как я понимаю, в разные. Сергей Лазарев выложил с моря фотку с сыном. Там разница 9 лет. Вон какой прогресс. Евелине показываете две фотографии.
2: Красота.
0: Целый коллаж появился. А Полина сделала проще, она прям подборку отдыхательной карусели выложила в свои социальные сети, и вот тоже находится в хорошей форме.
1: Всегда. Она вообще безупречна.
0: Что вообще за артисты, я не понимаю. Они певцы, музыканты или качки? Потому что что у Лазарева 6 кубиков, что у Гагариной 6 кубиков.
1: Да давай, не прибедняйся, сам по 15 тысяч шагов каждый день ходишь и ничего не ешь.
0: Ой.
1: Скоро тоже будет выкладывать свои прессы с Марией.
0: 4 недели до отпуска, работаем во всю силу. Ну, Евелина тоже у нас нет-нет, да и бегает по утрам. Комплиментарный выпуск получился. Слушаем «Happy End».
3: Первое место.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
2: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
1: Бросать выгодно.
2: Подробности на newradio.ru.
1: 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

Джексон, фиговым артистом ты стать не сможешь по определению. А вот задайте для себя сумасшедшую планку. Это да. Бруно Марс на новом радио очень так щедро раздает летнего выходного настроения. Ну а я от себя напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. И буду удочки сворачивать. Данил Михайлов отвечал за плейлист до сего момента на новом радио.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

тебя.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, новый.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся.
7: Новое радио.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое радио.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые...

0: лучшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаринцев Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
7: Новое. Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонкий.
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы Пицца.
20: Слушай.
21: Новое радио. Присоединяйся.

на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подпарил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: брать? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: же.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.
3: Музыка.

на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.